Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: вас забрать?
1: Набережная Тарасова.
0: Куда поедете?
1: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке русского языка. В частности, президент предложил разделить филологические факультеты, отделить преподавание русского языка от литературы и создать в федеральных и других крупных вузах отдельные факультеты русского языка. По мнению Путина, такой подход позволит готовить специалистов, которые глубоко разбираются в языке как системе, а не только в художественных текстах. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительно, ее прооперировали, она пока в больнице. Девочку с ножом поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Расследование дела находится на контроле прокуратуры, пишет «Коммерсант». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025-м, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, под куполом оборудуют смотровую площадку. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяца. Власти Вьетнама изменили правила въезда на остров Фукуок. Теперь всем туристам, в том числе россиянам, необходимо заполнить анкету путешественника на иммиграционном портале и получить QR-код, который нужно показать на паспортном контроле. Правила изменились с 1 июня. Онлайн-анкета

0: анкета доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. В нее нужно внести паспортные данные, информацию о планируемом месте отдыха, даты рейсов и место проживания. Цифровая анкета ускорит прохождение пограничных процедур и избавит туристов от длинных очередей, считают власти страны. Доллар на среду 72.56, евро 84.61.
1: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды.
6: Сегодня, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Сегодня начинает работу Петербургский международный экономический форум. Участие в нем подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран мира. Одинокого 5-летнего мальчика обнаружили полицейские на улице в пионерском поселке Екатеринбурга накануне вечером. Ребенок очень замерз, полицейские передали его в больницу, пишет «Комсомольская правда». Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работы собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, фасад здания украсят подсветкой, под куполом оборудуют смотровую площадку. Также в здании откроют цирковую детскую школу, сделают тренажерные залы для артистов, площадку для тренировок воздушных гимнастов и зал для занятий балетом. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков, это 40% от климатической нормы месяца. Уже в эти выходные в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Главными хедлайнерами стали певица «Елка» и группа «Чиж». Программу фестиваля публикуют городские ресурсы. Россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельские острова. С начала года любимый курорт богачей посетило 21 тысяча российских туристов. Россия обогнала Германию, откуда на Сейшелы прибыли 18 тысяч туристов. На третьем месте Франция – 15,5 тысяч, пишет Лента.ру. Доллар на среду – 72,56, евро – 84,61.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
6: Сегодня, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Реклама.
7: Преимущество.

0: Лечение под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
1: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. We'll be right back.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Ух ты! Велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода гидробионт. Интересное слово, а где вы его слышали? Гидробионтами называют всех живых существ, которые обитают в воде. Слово пришло к нам из греческого языка, где «хидр» значит «вода», а «биос» значит «жизнь». Причем гидробионт – это не только рыба, к ним относятся медузы, морские звезды, водоросли, кораллы, креветки и даже крошечные организмы, которых невозможно увидеть без микроскопа. Целый подводный мир, от огромного кита до маленького планктона – все это гидробионты. В общем, если этим летом вы окажетесь у моря, у озера или реки, знайте, вокруг вас будет не просто вода, а настоящий мегаполис гидробионтов, где жизнь кипит круглые сутки, без выходных. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
4: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: В Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Студенты всех российских вузов, всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. Это история, основы российской государственности, философия, русский язык. Сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает Интерфакс. По словам министра, эти 4 предмета будут обязательно изучаться всеми, без исключения студентами, независимо от будущей профессии. Сказал Фальков во вторник на заседании Совета по реализации государственности. Политики в сфере поддержки русского языка и языка народов России. Главной темой 16-й международной выставки «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, станет «Индустрия 360. Производство без границ». Страна-партнер выставки в этом году – Индонезия. Регистрация участников на официальном сайте выставки идет до 29 июня. В этом году участие в «Иннопроме» примут представители более 50 стран, сообщили организаторы. В Екатеринбурге основательно взялись за электросамокатчиков. В городе начали тестировать новую интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений. Это только на 10 перекрестках города. Выяснилось, что правила на перекрестках не нарушают только 1,5% водителей средств индивидуальной мобильности. В новой системе нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует 2 нарушения. Это проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе, сообщает «Новый день». В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Это Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Леонид Цоков, Михаил Рогинский, Павел Пиперштейн и многие другие. Кроме того, впервые в Екатеринбурге представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте, заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки открываются сегодня в Синара-центре, сообщает «Комсомольская правда». Российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова сделали самым высокорейтинговым голкипером в футбольном симуляторе EAFC-26 после победы клуба в Лиге чемпионов. У нашего спортсмена в популярной игре теперь карточка с рейтингом 96. Интересно, что, по мнению разработчиков, по своей силе Сафонов обошел даже легендарного Льва Яшина. У него рейтинг 95. Ранее СМИ сообщили, что после выигранного финала Сафонов стал самым дорогим российским игроком и вышел в топ-8 самых дорогих вратарей мира. Его цена подскочила почти на 10 миллионов и сейчас составляет около 30 миллионов евро. Доллар 72.56, евро 84.61.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
7: Сегодня, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Было такое, услышали старую песню или почувствовали аромат духов из какого-то прошлого, и вдруг за секунду вас принесло туда, где лето было длиннее, телефон держал заряд неделю, а счастье помещалось буквально в территорию одного двора. Это ностальгия, и она полезнее, чем кажется. Исследования показывают, ностальгические воспоминания усиливают чувство связи с людьми, снижают одиночество и помогают почувствовать, что жизнь не просто набор случайных дней, а история, в которой есть свой смысл. Почему это работает? Потому что мозг создает не просто картинку из прошлого, а ощущение. Я был любим, я справлялся, у меня уже были хорошие моменты. Это поддерживает самооценку и даже добавляет оптимизма в нашем настоящем. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что ваше настроение немного проседает, включите песню из своего приятного периода в прошлом. Пересмотрите старые фото или напишитесь человеку, с которым связана какая-то теплая история. Только не зависайте, конечно, в прошлом надолго. Используйте его как зарядку для настоящего. Ностальгия – это не попытка вернуть вчера, я хочу отметить. Это маленький внутренний фонарик, который подсвечивает, светлое уже было, значит, будет еще. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. В Петербурге сегодня стартует Международный экономический форум. Он проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. В этом году в мероприятии примут участие политики из 76 стран мира. В питерском аэропорту Пулково сегодня было отменено более 30 рейсов из-за объявленной воздушной тревоги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причиной сбоев расписания стали экстренные мероприятия.

0: Меры, связанные с обеспечением безопасности в регионе. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании на сайте аэропорта и в информационных табло в терминалах. Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера видели в Москве. Официально о его визите в России не сообщалось. Аналитики делают разные предположения. Не исключено, что Шрёдер приехал на Петербургский форум, а может для того, чтобы обсудить ситуацию с северными потоками. Предположил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин. Кроме того, Владимир Путин предлагал Шрёдера в качестве ключевого переговорщика. С первого раза идею отклонили западники, со второго раза могут и принять, сказал эксперт. Одинокого 5-летнего мальчика обнаружили полицейские на улице в пионерском поселке в Екатеринбурге накануне вечером. Ребенок замерз. Родители с сообщением о пропаже мальчика не обращались. Сейчас полиция устанавливает, где именно живет мальчик. Как рассказали «Комсомольской правде» в полиции города, ребенок был найден в районе улицы Июльской. Прибывшие на место сотрудники отдела полиции номер 3 установили его личность, передали ребенка в медучреждение. Позднее его законные представители прибыли в территориальный ОВД для дачи пояснений, пишет «Комсомолка». Старые части Екатеринбургской кольцевой автодороги перекопают и отремонтируют. Менять асфальт на участках с 30 по 34 километры, с 39 по 42 будут весь июль, с 1 по 31 число. На это выделят 54 миллиона рублей. Автомобилистам придется потерпеть временные ограничения, пробки, зато больше не будет колеи и трещин. Региональное управление автодорог уже ищет подрядчика, пишет Е1. Обладатель Кубка Гагарина перешел в автомобилист. Соглашение с Александром Кадейкиным рассчитано на 2 года. На протяжении 2 последних сезонов он выступал за челябинский «Трактор», где был капитаном. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 68 матчей, набрал 33 очка, забил 13 голов и сделал 20 результативных передач. На протяжении карьеры 32-летний Кадейкин выступал за «Атлант», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «СКА», в составе которого в 2015 году выиграл Кубок Гагарина. Доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
4: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
5: Сегодня, в среду, 3 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
1: Реклама.
6: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
7: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
6: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус «Москва-Симферополь». 7 человек погибли, 11 ранены. Атака совершена в Енакиево. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает РИА. Самолет «Байкал» начал сертификационные испытания. Как сообщил «Коммерсанту», первый вице-премьер Денис Мантуров получить сертификат планируется в этом году. Перенос сроков стал вынужденной мерой из-за отказа иностранных партнеров от участия в проекте и необходимости перехода на полностью российские комплектующие. Сейчас график синхронизирован. Первые борта «Байкала» планируется использовать для лесоохраны, авиахимических и других задач, и уже потом перейти к пассажирским перевозкам на местных воздушных линиях. С декабря проводятся испытания «Байкала» с полностью отечественной силовой установкой ВК-800. В конце мая на аэродроме Уральского завода гражданской авиации провели контрольный полет. Он прошел успешно. УРФУ открыл институт в Китае. Это совместный проект Уральского

0: федерального и Ляонинского технического университетов. Институт интеллектуальной инженерии заработал в китайском городе Фусин. Как заявил в ходе торжественного открытия ректор УРФУ Илья Бабков, миссией нового института является соединение индустриальных экосистем Урала и северо-восточного Китая. Совместный институт планирует принимать ежегодно до 360 студентов. Обучение будет проходить на английском языке. Молодые преподаватели УРФУ отправятся в Фусин читать свои образовательные модули уже в сентябре. Дожди в Свердловской области продлятся еще как минимум неделю. Такой неутешительный прогноз дал метеоролог Алексей Пулин. Сегодня днем циклон, который принес осадки, уйдет из региона, но сразу же придет новый. Для Свердловской области это означает ежедневные дожди до конца недели. По области в среднем ожидается еще 30-40 миллиметров осадков. В Екатеринбурге, скорее всего, дожди будут периодически идти до вторника, 9 июня, говорит Пулин. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 400 миллионов рублей на шестой день проката в России. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи и другие ленты. Общие сборы картины о короле поп-музыки превысили 850 миллионов долларов. Майкл приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Сейчас пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар на среду 72,56, евро 84,61.
1: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.
7: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

Это был супер классный Митифамин на радио «Лето» 98.9 FM. И под его отличную новинку я, Вадим Белов, мчу, лечу к вам. Привет, друзья! Как вы сегодня? Как ваше лето? Лето. Идеальное время, чтобы мечтать об отпуске, правда? Ну а пока, может, по чашечке предобеденного кофе? Как показало недавнее исследование, кофе помогает сохранить ясный ум, хорошее настроение и физическую активность после 70 лет. Главное — знать меру в 2-3 чашки кофе в день. В общем, желаю вам крепчайшего здоровья и отличного дня. Дальше под музыку.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Это Стас Пьехов. В начале 12-го на радио «Лето». И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет-привет! Чем занимаетесь? Какие планы на эту среду? Удачи вам и везения во всем. Ну а мы подыграем вам хитами от Five Star Family, Иванушек International и Натальи Подольской. К тому же через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней мы каждый день открываем для себя новые слова, их значение и происхождение. Это и любопытно, и полезно для успехов в любой сфере жизни. Кстати, точное время выхода слова дня в эфир вы можете узнать в группе «Радио Лето ВКонтакте».

0: ножек. Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, одушевленные существительные мужского рода гидробионт. Интересное слово, а где вы его слышали? Гидробионтами называют всех живых существ, которые обитают в воде. Слово пришло к нам из греческого языка, где «хидр» значит «вода», а «биос» значит «жизнь». Причем гидробионт – это не только рыба, к ним относятся медузы, морские звезды, водоросли, кораллы, креветки и даже крошечные организмы, которых невозможно увидеть без микроскопа. Целый подводный мир, от огромного кита до маленького планктона – все это гидробионты. В общем, если этим летом вы окажетесь у моря, у озера или реки, знайте, вокруг вас будет не просто вода, а настоящий мегаполис гидробионтов, где жизнь кипит круглые сутки, без выходных. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Давно любимая и всегда приятная музыка от группы M-Band только что здесь, на радио «Лето». И впереди еще много классных хитов для отличного дня. От Сергея Жукова и команды «Руки вверх», которая просто эпохально зажгла у нас 30 мая, были на их концерте. Незабываемое и легендарное шоу, правда? Так, кого еще послушаем на радио «Лето» сегодня? Группу «Серебро» и Григория Лепса прямо сейчас.

0: Екатеринбурге. Полдень. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Украина продолжает массированные атаки беспилотниками по территории России. Минувшей ночью украинские дроны перехвачены в том числе над московским регионом, Крымом, Кубанью и другими регионами. Всего сбито 354 украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны России. Суд оставил в СИЗО водителя «Лексуса», погубившего молодую женщину. 24-летний Дмитрий Горенских останется под стражей как минимум до 12 августа. По версии следствия, 11 апреля вечером он въехал в «Тойоту» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. От удара машину выбросило на встречную полосу, по которой ехала БМВ. Ею управляла молодая женщина. В машине был ее полуторагодовалый сын. После аварии машины загорелись, женщина скончалась в больнице. Ее ребенок получил тяжелые травмы. Виновник ДТП пытался сбежать, однако его поймали очевидцы. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил подростка из Новой Лялии за спасение пенсионерки от мошенников. Инцидент произошел 18 марта прошлого года. Подросток в маршрутке услышал разговор пожилой женщины с мошенниками по громкой связи. Пенсионерка как раз уже ехала в банк, чтобы выполнить указания аферистов. Иван Комогоров вмешался и объяснил бабушке, что ее хотят обмануть, но та не поверила. Тогда он рассказал все своей маме, которая работает в полиции. Полицейские прибыли к банку, куда пенсионерка уже приехала, еще раз ей все объяснили и проводили в МФЦ для смены кода доступа к госуслугам, которые она уже успела передать мошенникам и могла потерять 1 000 000 рублей, пишет «Коммерсант». К 2030 году Свердловская область полностью должна перейти к сортировке мусора и довести до 25% использования вторичных ресурсов в производстве. Для достижения показателей внедряется многоступенчатая система отбора полезных материалов из коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Рифей». На севере региона, который обслуживает оператор, раздельный сбор мусора уже запустили в Краснотуринске, и вторым городом стал Серов. Пишет «Комсомольская правда». Россияне побили рекорд по турпотоку на Сейшельских островах. По данным Ассоциации туроператоров России, любимый курорт богачей с начала этого года посетило 21 000 российских туристов. Они составили

0: 10% от общего въездного турпотока. Россия обошла Германию, из которой на острова приехали 18 тысяч отдыхающих, и Францию, откуда на Сейшелы прибыли 15,5 тысяч человек. На 4-5 местах Италия, Великобритания. Впервые россияне стали лидерами на Сейшелах в 2021 году, и спрос на курорт продолжает расти. В годовом выражении он составил плюс 14%. Доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Среда, 3 июня, на радио «Лето». С вами я, Вадим Белов, и яркие, любимые наши хиты. Как новинки от Марии Краймбрери только что, так и практически уже радиоклассика. Минут через 6-7 послушаем блестящих, ну а пока ловите буррито, и за ним секреты Димы Билана и Люси Чеботиной.

0: Музыка вечного солнца с ароматом лета, как мы с вами любим. Это была группа «Блестящие» здесь, на радио «Лето» 98.9 FM. Ну и дальше за хиты нулевых в нашем эфире будет отвечать команда «Город 312». А еще скоро вместе послушаем «Елку» и Сергея Лазарева. И через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Вкус жизни», в которой моя коллега Катя Савельева легко и доступно рассказывает о том, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Подробности на подходе.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Ух ты! Велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья, души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывало такое, услышали старую песню или почувствовали аромат духов из какого-то прошлого, и вдруг за секунду вас перенесло туда, где лето было длиннее, телефон держал заряд неделю, а счастье помещалось буквально в территорию одного двора. Это ностальгия, и она полезнее, чем кажется. Исследования показывают, ностальгические воспоминания усиливают чувство связи с людьми, снижают одиночество и помогают почувствовать, что жизнь не просто набор случайных дней, а история, в которой есть свой смысл. Почему это работает? Потому что мозг создает не просто картинку из прошлого, а ощущение. Я был любим, я справлялся, у меня уже были хорошие моменты. Это поддерживает самооценку и даже добавляет оптимизма в нашем настоящем. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что ваше настроение немного проседает, включите песню из своего приятного периода в прошлом. Пересмотрите старые фото или напишитесь человеку, с которым связана какая-то теплая история. Только не зависайте, конечно, в прошлом надолго. Используйте его как зарядку для настоящего. Ностальгия – это не попытка вернуть вчера, я хочу отметить. Это маленький внутренний фонарик, который подсвечивает, светлое уже было, значит, будет еще. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

Как обидеть тебя?

прекрасной Нюше спасибо за фантастическую музыку на радио «Лето». Ну а я, Вадим Белов, желаю вам, друзья, доброго дня, вкусного обеда, легких будней и отличного настроения всегда. И кого послушаем дальше на радио «Лето» 98.9 FM? На горизонте Дмитрий Колдун, Валерия Звонки и многие другие, кого всегда хочется сделать погромче.

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Официальная делегация США приедет на Петербургский международный экономический форум. США впервые с 2017-18 годов будут представлены там официально. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Russia Today. Возглавит американскую делегацию председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, добавил Ушаков. Окончание реконструкции Екатеринбургского цирка снова сдвинули. Завершить работу собираются в 2027 году, сообщил ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. Изначально закончить ремонт планировали в 2025, позже срок сместили на год. В цирке обновят репетиционные и тренировочные залы, построят новый блок для животных, фасад здания украсят подсветкой, под куполом оборудуют смотровую площадку. Также в здании откроют цирковую детскую школу, сделают тренажерные залы для артистов, площадку для тренировок воздушных гимнастов и зал для занятий балетом. Внешний вид цирка почти не изменится, сообщает портал 66.ru. Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП в Большом Истоке. Как сообщили в облгаи, инцидент произошел накануне вечером. Предварительно 15-летний водитель питбайка ехал со своей 14-летней пассажиркой, и их не пропустила 41-летняя женщина за рулем Форда Фокус. Она поворачивала налево. Подросток-водитель был в мотошлеме, а у девочки никакой защиты не было. У пассажирки перелом шейного позвонка, ушибы колена, она госпитализирована. Питбайк принадлежит мальчику, подарили родители. На отца парня составили протокол за передачу управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему такого права, пишет «Комсомольская правда». Май 2026 в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых. Средняя температура месяца составила плюс 15,9 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, этот май стал третьим после 2021, когда средняя температура последнего весеннего месяца составила плюс 18,5 градусов, и 2023 года, тогда в мае было в среднем плюс 16,5. За прошлый месяц в Екатеринбурге выпало всего 19 миллиметров осадков. Это 40% от климатической нормы месяца. Специалисты посоветовали перезагружать роутер время от времени ради профилактики. Точная периодичность перезапуска не указывается, однако подчеркивается, что ежедневное отключение не является обязательным. Рекомендуется отключать роутер минимум на 30 секунд, например, ночью, когда интернетом никто не пользуется. Многие модели позволяют настроить автоматический перезапуск через приложение или расписание. Доллар 72.56, евро 84.61.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.

была русская красавица Ханна на радио «Лето». И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Как ваша среда проходит? Чтобы вам с нами удачно работалось и приятно отдыхалось, дальше на 98.9 FM делайте громче Алексея Воробьева. Ну а еще, как будет время и желание, загляните в группу «Радио Лето» ВКонтакте. Там мы припасли для вас билеты в кино. Да-да, удачи!

0: Это были А-студио и МД на радио «Лето» в самый разгар рабочей недели. Как настроение? Я, Вадим Белов, желаю вам не жаркого дня и вкусного обеда, если у вас сейчас дела на паузе. Ну а у нас готова новая порция вашей любимой музыки. Впереди Денис Клявер, Артик и Асти, Добро и кое-кто еще.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

и в дождь с градом, и в солнечный день. Денис Клявер на радио «Лето» наш эфир не испортит, правда, девушки? Большой привет всем, кто настроен на 98.9 FM. Ну и, конечно же, для нас, для парней, скоро тоже кое-кто споет. Очаровашки из группы «Серебро», а еще Юлиана Караулова. И прямо сейчас на радио «Лето» для всех неподражаемый Григорий Лепс.

0: Федерации. Жилой комплекс «Квартал Федерации».
1: Новости.
2: Добрый день. Россия представит на международных трибунах доказательства атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус Москва-Симферополь. Это произошло в городе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, погибли 7 человек, 11 получили ранения. Как сообщил перевозчик, в автобусе находились пассажиры из нескольких регионов. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. В Полевском возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя школьница во время конфликта ударила ножом в спину 12-летнюю сверстницу. По данным полиции, инцидент произошел 30 мая. Потерпевшая гуляла с подружками около дома, когда к ним подошли две незнакомые девочки, примерно ровесницы. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших ударила пострадавшую ножом в спину. У девочки проникающая рана, повреждено легкое, состояние ее оценивается как удовлетворительно. Ее прооперировали, она пока в больнице, пишет «Коммерсант». Екатеринбурггаз больше года завышал цены в квитанциях. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение после обращений жителей и оштрафовало компанию на 562 тысячи рублей. С 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 Екатеринбурггаз необоснованно завышал цены на обслуживание газового оборудования в квартирах и жилых домах. ФАС признала компанию нарушителем закона о защите конкуренции. Цены на услуги уже изменили, указано на сайте управления. В Екатеринбурге на загруженной улице, ведущей в центр, снизили скорость до 40 км в час. Речь о Московской. На участке от бульвара Денисово-Уральского до Чёрса установили знаки, предупреждающие о скором начале ремонтных работ, рассказали водители Екатеринбурга. При этом, по их словам, дорожников и спецтехники на месте пока нет. Этот отрезок улицы был включен в планы на ремонт в 2026 году. Футболка «Пеле», в которой нападающий сборной Бразилии сыграл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе Сотбис, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Стартовая цена превысит 6 миллионов долларов. Торги пройдут с 29 июня по 16 июля, за 3 дня до финала нынешнего мундиаля. В 1958 году в финале сборная Бразилии обыграла Швецию со счетом 5-2, а 17-летний Пеле оформил дубль. С тех пор он является самым молодым футболистом, сыгравшим и забившим в финале чемпионата мира. Пока самой дорогой считается футболка Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года, которая в 2022 году была продана на аукционе почти за 9,5 миллионов долларов. Доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Реклама.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Это были Артик и Асти вместе с Егором Гридом на радио «Лето». Как вам их новинка? Классная, правда? Вместе с коллегами я, Вадим Белов, продолжаю поздравлять вас с началом лета. Пусть оно будет теплым и солнечным под яркие, любимые наши хиты. И дальше на радио «Лето» 98.9 FM сам Стас Пьеха.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

0: Это был дуэт «Непара» на радио «Лето». Во всех FM-приемниках Екатеринбурга, настроенных на 98.9, а также везде, где есть интернет, в динамиках умных колонок. Просто скажите вашей колонке «Включи радио «Лето». И скоро вместе послушаем любимую музыку от группы «Ума Турман» и от города 312, ну а раньше остальных на радио «Лето» неотразимый Артур Пирожков.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Ух ты! Велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Это была чудесная Вика Дайнеко на радио «Лето». И под ее музыку я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам с новой порцией хитов нон-стоп. На подходе Ира Дубцова, Ева Польна и гости из будущего Сергей Лазарев. Все, как вы любите. Делайте нас громче и оставайтесь на 98.9 FM. Ваша компания лучшая.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
5: Мам!

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Студенты всех российских вузов, всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины. Это история, основы российской государственности, философия, русский язык. Сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает Интерфакс. По словам министра, эти 4 предмета будут обязательно изучаться всеми, без исключения студентами, независимо от будущей профессии. Сказал Фальков во вторник на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языка народов России. В Свердловской области детям-сиротам передали 460 квартир с начала года. Губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях рассказал о ходе обеспечения жильем детей-сирот в регионе. Квартиры были переданы в том числе жителям Ирбита, Краснотуринска, Рижа, Шали. В регионе идет строительство 16 многоквартирных домов для льготных категорий уральцев. Программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Денис Паслер сообщил также, что держит под особым контролем строительство жилья для детей-сирот и качество социальных объектов. Владимира Александрова, которого в прошлом году приговорили к пожизненному сроку за убийство 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, отправили в колонию особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Об этом сообщил источник портала Е1. 31 августа 2024 года девочка Надя отпросилась на прогулку у отца и пропала. Ее искали 4 дня, а 3 сентября тело ребенка нашли в подвале в соседнем подъезде. 40-летний судимый сосед Владимир признался в содеянном. В Екатеринбург привезли работы классиков современного отечественного искусства. Это Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Леонид Цоков, Михаил Рогинский, Павел Пиперштейн и многие другие. Кроме того, впервые в Екатеринбурге представлен масштабный проект, посвященный творчеству Франциско Инфанте, заслуженного художника России, фотографа, теоретика искусства. Обе выставки открываются сегодня в Синара-центре, сообщает «Комсомольская правда». Россияне стали больше читать бумажные книги. За последний год доля тех, кто выбирает такой формат, выросла с 29 до 43%, сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году россияне тратили на это в среднем 3 500 рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 000 рублей. Большинство респондентов признались, что начали покупать бумажные книги чаще из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Доллар 72.56, евро 84.61.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 11-13 тепла, днем +19-21.

сама Ольга Серябкина. После обеда в среду на радио «Лето» и я, Вадим Белов, вас поздравляю. Мы с вами официально перешагнули эту важную черту под названием «Середина рабочей недели». В выходные к нам с вами все ближе и ближе, и это хороший повод включить для вас «Руки вверх», группу «Лицей» и Андрея Звонкова. И пусть день заиграет новыми красками.

0: Легендарная команда «Руки вверх» только что здесь, на радио «Лето». Как проходит ваш день, друзья? Чтобы вам с нами сегодня было не скучно, дальше сыграем для вас лучшие хиты от «Артика» и «Асти», «Дискотеки», «Авария» и проекта «Винтаж». Ну а через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева простым языком объясняет порой незнакомые, но полезные слова. Не пропускайте, будет интересно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода гидробионт. Интересное слово, а где вы его слышали? Гидробионтами называют всех живых существ, которые обитают в воде. Слово пришло к нам из греческого языка, где «хидр» значит «вода», а «биос» значит «жизнь». Причем гидробионт – это не только рыба, к ним относятся медузы, морские звезды, водоросли, кораллы, креветки и даже крошечные организмы, которых невозможно увидеть без микроскопа. Целый подводный мир, от огромного кита до маленького планктона – все это гидробионты. В общем, если этим летом вы окажетесь у моря, у озера или реки, знайте, вокруг вас будет не просто вода, а настоящий мегаполис гидробионтов, где жизнь кипит круглые сутки, без выходных. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.
1: Ярко звезды светили.

Любимец наших слушательниц Денис Клявер на радио «Лето». За 20 минут до появления здесь моей замечательной коллеги Кати Савельевой. Время летит. Казалось, еще недавно день только начинался. А вот уже и вечер не за горами. И легкого вам завершения рабочего дня под любимые хиты. Дальше на радио «Лето Виагра». Ну а я, Вадим Белов, вернусь к вам завтра. До встречи, друзья. Счастливо!

0: сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Автобус шел из Москвы в Симферополь и заехал в Инакиево, чтобы забрать пассажиров, пишет Интерфакс. Автобус атаковали утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках надо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередачи, но не подходить к оборванным проводам. В частных домах важно закрепить слабо укрепленные конструкции, принять меры по подготовке ливневой канализации. Пешеходов призывают в непогоду быть осторожными на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но все эти дни будет тепло. Екатеринбургу нужно за неделю набрать не менее 64 тысяч голосов за проекты благоустройства. Тогда город в следующем году получит федеральные средства на обновление победившей общественной территории. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 226 тысяч горожан. Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Голосование проводится по программе формирования комфортной городской среды нацпроектом инфраструктуры для жизни. На первом месте с большим отрывом лидирует набережная реки Исети от улицы Декабристов до Белинского. Строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге остается под вопросом, но окончательно от этих планов не отказались. Об этом заявил на пресс-конференции министр культуры Илья Марков. Он отметил, что сейчас нужно актуализировать проектно-сметную документацию, так как она была разработана уже довольно давно. Также власти города будут искать источники финансирования. Очевидно, что без поддержки федеральных ресурсов не обойтись, отметил министр, пишет «Новый день». Напомню, ради реализации проекта пришлось снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 19 до 21 градуса тепла.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.

группа «Студио» была организована в Казахстане в 1987 году, а годом ранее появилась на свет нынешняя солистка, зовут которую Кэти Топури. Ее трогательная песня открыла новый час ярких любимых наших хитов на радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, мы с вами по-прежнему на одной волне. Сегодня ровно 4 часа буду в вашей компании, если, конечно, никто не против. Дальше предлагаю послушать нам с вами вместе не только в Екатеринбурге на 98.9 FM, но абсолютно везде, где вы нашли нас через интернет, группу «Иванушки Интернешнл», песня, с которой все начиналось. Кукла, заверты, я тебя люблю прямо сейчас. Иракли, капля абсента тоже в нашей компании.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Песня из нашего детства «Кукла» от группы «Иванушки Интернешнл» прямо сейчас на радио «Лето». Ну а сами парни в эти выходные отрывались, катались на огромных БелАЗах в столице Беларуси. Ну и отмечали там 80-летие одного из крупнейших заводов по производству тракторов. Ну а у нас с вами впереди рубрика, которая называется «Вкус жизни». И чем полезна ностальгия, расскажу каждому из вас уже через 10 минут. Реально штука очень-очень даже классная. Стас Пьеха, Мари Краймбрери, а еще Артиг и Асти вместе с Димой Биланом ждут вас накануне на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. «Радио Лето».
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывало такое, услышали старую песню или почувствовали аромат духов из какого-то прошлого, и вдруг за секунду вас перенесло туда, где лето было длиннее, телефон держал заряд неделю, а счастье помещалось буквально в территорию одного двора. Это ностальгия, и она полезнее, чем кажется. Исследования показывают, ностальгические воспоминания усиливают чувство связи с людьми, снижают одиночество и помогают почувствовать, что жизнь не просто набор случайных дней, а история, в которой есть свой смысл. Почему это работает? Потому что мозг создает не просто картинку из прошлого, а ощущение. Я был любим, я справлялся, у меня уже были хорошие моменты. Это поддерживает самооценку и даже добавляет оптимизма в нашем настоящем. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что ваше настроение немного проседает, включите песню из своего приятного периода в прошлом. Пересмотрите старые фото или напишитесь человеку, с которым связана какая-то теплая история. Только не зависайте, конечно, в прошлом надолго. Используйте его как зарядку для настоящего. Ностальгия – это не попытка вернуть вчера, я хочу отметить. Это маленький внутренний фонарик, который подсвечивает, светлое уже было. Значит, будет еще. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Снова Егор Крид на радио «Лето». 3 июня продолжается. Кстати, сегодня мир, кажется, решил немного ускориться. Мы отмечаем Всемирный день велосипедиста и Всемирный день бега. Так что, если вечером вы встретите человека на велосипеде, догоняющего бегуна, например, знаете, они просто отмечают. Но у нас впереди для активных и не только музыка без перерывов на рекламу и разговоры, чтобы вы успели собраться с мыслями перед тем, как отправиться в дорогу. Максим, Артур Пирожков и Пилатов и Кэрос радуют нас дальше яркими любимыми нашими хитами.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Если хочешь танцевать,

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Совет Федерации разрешил самостоятельно сбивать дроны Центробанку, его дочернему предприятию «Росинкас», Сбербанку, а также спецсвязи. Соответствующий документ опубликован в думской базе. Теперь сотрудники этих организаций смогут глушить и сбивать беспилотники, либо перехватывать сигналы их управления, не дожидаясь реакции профильных служб. Прибегать к таким мерам можно в случае атаки или угрозы нападения на работников организации или охраняемые объекты. Раньше пресекать работу БПЛА могли только сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Федеральной службы охраны ФСО и службы внешней разведки СВР, пишет «Москва-24». На Среднем Урале разбираются в новом подростковом преступлении. В городе Полевском 12-летняя девочка попала в больницу с ножевым ранением, полученным от другой школьницы. Как сообщила группа ОМВД Полевской в соцсети ВКонтакте, у пострадавшей колото-резанная рана грудной клетки, затрагивающая легкое, ей провели операцию. Девочка рассказала, что 30 мая гуляла с подругами возле дома, к ним подошли две незнакомые школьницы, и во время конфликта одна из них ударила ее ножом в спину. Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство». Личность нападавшей установили с помощью камер видеонаблюдения. Девочке 13 лет. Ее поставили на учет ПДН, пишет «Новый день». В Екатеринбурге построят деловой центр с парковкой, которая станет перехватывающей для людей, приезжающих на машинах в центральные районы города. Здание высотой 11 этажей возведут на развязке улиц Радищева и Шейкмана. На первых двух этажах разместятся коммерческие помещения и общественный паркинг на 80 машиномест. Паркинг будет платным, оснащен системой автоматической фиксации номеров въезжающих машин с оплатой за фактически использованное парковочное время. Въезд на перехватывающий парковку будет с улицы Радищева, пишет «Новый день». В Ирбите открыли первое в этом году общественное пространство, обновленное по федеральной программе благоустройства. Это сквер на реке Серебрянке. Там освежили пешеходные дорожки, установили освещение, оборудовали детскую и спортплощадки, построили ротонду и пешеходный мостик. Проект благоустройства ранее победил в голосовании.

0: «Шаман». В составе профессионального жюри от России был композитор и продюсер Игорь Матвиенко, напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама.
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». А завтра в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 19, плюс 21.

кажется, эту песню уже можно разбирать на цитаты. «Память, прекрати мне спамить». Это была Ирина Дубцова, ее свежий хит. И, кажется, девушка нашла ту самую интонацию, за которую когда-то полюбили ее первый большой хит «О нем». Ну, а мы с вами, сохранив лучшие памяти, движемся дальше. Вечер на пороге. Так что хорошее настроение после работы. Не забываем брать с собой в дорогу, на прогулку или домой. Делайте громче радио «Лето» и поехали. Ольга Серябкина, Ева Польна и Бурито дальше с нами. А меня зовут Катя Савельева. Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Ольга Стряпкина с нами только что, но вот тем, кто за рулем, лучше как раз не забывать смотреть на знаки, потому что в Екатеринбурге решили разгрузить важные перекрестки. На некоторых запретят левый поворот и разворот. В списке Амундсена и Краснолесья, Ленина и Гагарина, Серафима Дерябина и Шаумяна. Так что навигатор нам с вами, друзья, в помощь. Внимание включаем на максимум, а мы добавим дорогу музыки без лишних маневров. Самые яркие, любимые наши хиты от Звонкова, Авраама Руссо и Юлианы Карауловой. Дальше на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нужен газ.

0: Rush.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

напомню, что и холодной зимой, и жарким летом абсолютно точно можно делать громче радио «Лето», чтобы согреться и почувствовать солнечное наше настроение. Третий июньский день продолжается, вечер в разгаре. Мы обещаем с вами пробки, слушаем дальше музыку, с которой не соскучишься. «Расскажи мне, мама», это уже и саундтрек заодно от Славы, и Сергей Лазарев «Тут и там», песня, под которой очень здорово прогуливаться по вечернему Екатеринбургу. Ну и Маша Вебер с «Ее нон-стопом» уже на горизонте.

Как в воду глядела Маша Вебер, у нас впереди нон-стоп 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Будем слушать за рулем и не только. Группа «Винтаж», а еще «Градусы», Катя Лели, Игорь Николаев и Алсу ждут вас дальше. Ну а сегодня, кстати, день рождения парашюта. Первый публичный прыжок показали еще в 1797 году. Очень смелые люди. Ну и если вдруг сегодняшний день слишком быстро для вас летит, самое главное, чтобы планы, как этот парашют, раскрылись, и настроение, и хороший плейлист этому способствовали. Не переключайтесь, это «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Екатеринбурге открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской рядом с развязкой у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Новый день». Ранее в городском департаменте строительства сообщали о том, что работы по реконструкции автомобильного моста идут по графику, без остановок на выходные и праздники. Движение в полном объеме по путепроводу обещают запустить до конца текущего года. Агентство напоминает о том, что работы на развязке у Калины начались еще в 2021 году. Из-за реконструкции проезд в микрорайоны Жибы и Синие Камни крайне затруднен. Горожане часами стоят в пробках. Этим летом в Екатеринбурге трудоустроят 6500 подростков в возрасте от 14 лет до 18. Подработку им организует МБУ «Город молодежи». Как сообщили в пресс-службе мэрии, показатель растет ежегодно. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в прошлом году уже 6600. Молодые люди смогут работать в трудовых отрядах, а также индивидуально. Трудовые отряды распределятся по 7 основным направлениям, в том числе помощники вожатых, трудовой отряд краеведов, отряд благоустройства, отряд юных археологов и другие. Зарплата в трудовых отрядах при двухчасовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при четырехчасовом дне 15 290 рублей. Губернатор Денис Паслер объявил обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Осталось 100 дней, сообщил глава региона в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для дальнейшего развития Международного молодежного сотрудничества.

0: жизненные показатели человека. Он моргает, реагирует на свет, дышит. На нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей. Об этом сообщает Russia Today. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 июня по 6. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 19 до 21 градуса тепла.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На радио «Лето» открыла солнечная музыка от Каи, новая версия песни, которой, между прочим, уже 40 лет. Вообще, мне кажется, хорошие песни умеют красиво взрослеть. Ну, меняют звучание, но не теряют души, правда же? Если кто забыл, автор этих строк Игорь Саруханов и написал и слова, и музыку для этого хита. Но мы продолжаем путешествие между эпохами с любимыми хитами, новыми версиями и, конечно, хорошим настроением. Меня зовут Катя Савельева, прямо сейчас здесь Денис Клявер. Не такая, как все. А дальше Зиверт и Иракли на радио

0: Ираклий напомнил нам о том, что время мимолетно, и важно уметь им насладиться в моменте, даже если приходится застрять в пробке в самый ответственный момент. Но я напомню вам слово, которое вы, возможно, еще помните из биологии, но не до конца. Кто такие гидробионты? Расскажу уже через 10 минут. Зеленой волны всем, кто выбирает радио «Лето», где бы вы сейчас ни были. Всем, кто слушает нас через сайт radioleto.fm.ru, желаю тоже приятного вечера. Валерия с нами, Григорий Лепс, а еще Артик и Асти номер один. Совсем скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskoy.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода гидробионт. Интересное слово, а где вы его слышали? Гидробионтами называют всех живых существ, которые обитают в воде. Слово пришло к нам из греческого языка, где «хидр» значит «вода», а «биос» значит «жизнь». Причем гидробионт – это не только рыба, к ним относятся медузы, морские звезды, водоросли, кораллы, креветки и даже крошечные организмы, которых невозможно увидеть без микроскопа. Целый подводный мир, от огромного кита до маленького планктона – все это гидробионты. В общем, если этим летом вы окажетесь у моря, у озера или реки, знайте, вокруг вас будет не просто вода, а настоящий мегаполис гидробионтов, где жизнь кипит круглые сутки, без выходных. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

а тем, кто любит не прохладное, а скорее теплое лето, новости. Потепление до 27 градусов ожидается у нас во второй декаде июня. Пока мы держимся на уровне такой себе средней температуры, возможно, небольшие дожди. Ёлка на малютке планете, мы слушаем с вами дальше. Иванушки Интернешнл, моя Мишель. Ветер меняет направление. Не только ветер, но и сезоны. А мы по-прежнему с вами вместе и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио лето» и наслаждайтесь музыкой нон-стоп. Ближайшие 20 минут в нашем эфире.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В Екатеринбурге открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской рядом с развязкой у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Новый день». Ранее в городском департаменте строительства сообщали о том, что работы по реконструкции автомобильного моста идут по графику, без остановок на выходные и праздники. Движение в полном объеме по путепроводу обещают запустить до конца текущего года. Агентство напоминает о том, что работы на развязке у Калины начались еще в 2021 году. Из-за реконструкции проезд в микрорайоны ЖБИ и Синие Камни крайне затруднен, горожане часами стоят в пробках. Этим летом в Екатеринбурге трудоустроят 6500 подростков в возрасте от 14 лет до 18. Подработку им организует МБУ «Город молодежи». Как сообщили в пресс-службе мэрии, показатель растет ежегодно. В 2022 году были трудоустроены 2604 подростка, в прошлом году уже 6600. Молодые люди смогут работать в трудовых отрядах, а также индивидуально. Трудовые отряды распределятся по 7 основным направлениям, в том числе помощники вожатых, трудовой отряд краеведов, отряд благоустройства, отряд юных археологов и другие. Зарплата в трудовых отрядах при двухчасовом рабочем дне составит 9680 рублей в месяц, при четырехчасовом дне 15290 рублей. Губернатор Денис Паслер объявил обратный отсчет до Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Осталось 100 дней, сообщил глава региона в своих соцсетях. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для дальнейшего развития международного молодежного сотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ожидается, что фестиваль объединит более 10 тысяч человек. В Екатеринбург приедут участники из более чем 190 стран. Чукотский автономный округ признан регионом с самой высокой пенсией по старости. Таковы данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей в месяц. На Чукотке он более 45,5 тысяч. Как пишет РИА Новости, итоговый размер выплат конкретному пенсионеру напрямую зависит от его трудового стажа, уровня зарплаты, сферы занятости, а также применяемых региональных коэффициентов. На Питерском международном экономическом форуме показали робота Леонардо. Его используют для тренировки врачей и студентов. Реалистичный симулятор взрослого пациента воспроизводит жизненные показатели человека. Он моргает, реагирует на свет, дышит. На нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей. Об этом сообщает Russia Today. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 июня по 6. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 19, плюс 21.

Канал «Час» на радио «Лето» открыл романтический трек «Мото» о знаках судьбы, невидимых символов, которые Вселенная посылает нам с вами. Самое главное — их вовремя разглядеть, а иногда можно услышать их и в музыке. Five Star Family, Сати Казанова, Леонид Агутин радуют нас дальше яркими любимыми нашими хитами. И я, Катя Савельева, тоже с вами еще ровно час. Екатеринбург, добрый вечер. И каждому, абсолютно, кто нашел нас в интернете случайно или намеренно, на радио «Лето» fm.ru.

0: Утрина.
1: Легкое настроение для Леонида Агутина. Прямо сейчас на радио «Лето» по тебе скучают бары, ну а лето, кажется, уже включает свои чары. Но если вы в эту среду уже немного на кураже, делайте погромче. Вместо новостей и стресса через несколько минут поговорим о том, как ностальгия помогает нам воспрять духом и почему старые песни иногда работают лучше любого психолога. Вкус жизни не пропустите через 10 минут. Ну а Вика Дайна, эко-группа «Сливки» и «Отпетые мошенники», а еще звонкие его голоса. Послушаем дальше на радио «Лето».
2: Радио «Лето». Реклама.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывало такое, услышали старую песню или почувствовали аромат духов из какого-то прошлого, и вдруг за секунду вас перенесло туда, где лето было длиннее, телефон держал заряд неделю, а счастье помещалось буквально в территорию одного двора. Это ностальгия, и она полезнее, чем кажется. Исследования показывают, ностальгические воспоминания усиливают чувство связи с людьми, снижают одиночество и помогают почувствовать, что жизнь не просто набор случайных дней, а история, в которой есть свой смысл. Почему это работает? Потому что мозг создает не просто картинку из прошлого, а ощущение. Я был любим, я справлялся, у меня уже были хорошие моменты. Это поддерживает самооценку и даже добавляет оптимизма в нашем настоящем. Поэтому, если вдруг вы чувствуете, что ваше настроение немного проседает, включите песню из своего приятного периода в прошлом. Пересмотрите старые фото или напишитесь человеку, с которым связана какая-то теплая история. Только не зависайте, конечно, в прошлом надолго. Используйте его как зарядку для настоящего. Ностальгия – это не попытка вернуть вчера, я хочу отметить. Это маленький внутренний фонарик, который подсвечивает, светлое уже было, значит, будет еще. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Вот этот самый мегахит завершает наш с вами встречу. Друзья, здесь была Катя Савельева. Я желаю, чтобы вечер сегодня был теплым и разговоры только приятными. Ну а дорога для тех, кто сейчас в пути, с нами самые что ни на есть приятные. А завтра звезды приготовили нам вот чего. 4 июня обещает стать днем новых идей, неожиданных инсайтов и смелых решений. Главное прислушиваться к своей интуиции. Говорят, она будет особенно точной. Ну и не откладывать то, что давно хотели начать. Приятного вечера. Я оставляю вас в компании гостей из будущего Сергея Лазарева. Прямо сейчас Джиган и Юлия Савичева. Самые яркие и любимые наши хиты только для вас.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках необходимо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередач, но не подходить к оборванным проводам. Пешеходов призывают быть осторожными в непогоду на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но будет тепло. На участке улицы Московской в Екатеринбурге снизили скорость и установили знаки дорожной работы. Идет речь об отрезке от бульвара Денисова-Уральского до улицы Щерса. Об этом рассказывают автомобилисты. Пока дорожников и спецтехники на месте нет. Однако этот отрезок улицы Московской был включен в план на ремонт в 2026 году. Напомню, одним из самых сложных объектов для ремонта нынче стал Малышевский мост. Пришлось перекрыть половину путепровода, что привело к серьезным пробкам. Между тем открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской. Самойской у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге врачи удалили у пожилого мужчины опухоль на шее, которая весила более 2 килограммов, сообщили в пресс-службе Свердловского онкодиспансера. Опухоль росла несколько месяцев, сначала была родинкой. Потом мужчина заметил, что она будто переместилась и стала расти. Медики выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Хирург Самир Гарибов впервые в своей практике наблюдал опухоль шеи такого размера. Врачи онкоцентра смогли отделить крупные сосуды от опухоли и полностью ее удалить, отмечает издание Life.ru. Заинтересовавший президента Путина челябинский лимонад стал хитом Петербургского международного экономического форума. Челябинская область стала единственным регионом Урала, который представлен на форуме собственным павильоном. Главным экспонатом стала продукция Ашинского лимонадного завода. Напиток представлен в 14 вкусах. Каждая банка украшена изображениями местных достопримечательностей и гербом региона. Челябинский лимонад уже привлекал внимание Владимира Путина в прошлом году на форуме «Сильные идеи для нового времени в Москве». Напоминает Урару. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс», ссылаясь на официальных лиц. Чиновник из Минтуризма Непала Химал Гаутам подтвердил информацию, но добавил, что итоговая цифра еще может быть скорректирована. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает

0: тепла.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Thank you.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках необходимо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередач, но не подходить к оборванным проводам. Пешеходов призывают быть осторожными в непогоду на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но будет тепло. На участке улицы Московской в Екатеринбурге снизили скорость и установили знаки дорожной работы. Идет речь об отрезке от бульвара Денисово-Уральского до улицы Щерса. Об этом рассказывают автомобилисты. Пока дорожников и спецтехники на месте нет. Однако этот отрезок улицы Московской был включен в план на ремонт в 2026 году. Напомню, одним из самых сложных объектов для ремонта нынче стал Малышевский мост. Пришлось перекрыть половину путепровода, что привело к серьезным пробкам. Между тем открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, пишет издание «Новый день». Екатеринбургу нужно за неделю набрать не менее 64 тысяч голосов за проекты благоустройства. Тогда город в следующем году получит федеральные средства на обновление победившей общественной территории. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 226 тысяч горожан. Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Голосование проводится по программе формирования комфортной городской среды нацпроектом «Инфраструктура для жизни». На первом месте с большим отрывом лидирует набережная реки Сети от улицы Декабристов до Белинского. В Екатеринбурге врачи удалили у пожилого мужчины опухоль на шее, которая весила более 2 килограммов, сообщили в пресс-службе Свердловского онкодиспансера. Опухоль росла несколько месяцев, сначала была родинкой, потом мужчина заметил, что она будто переместилась и стала расти. Медики выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Хирург Самир Гарибов впервые в своей практике наблюдал опухоль шеи такого размера. Врачи онкоцентра смогли отделить крупные сосуды от опухоли и полностью ее удалить, отмечает издание Life.ru. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство France Press, ссылаясь на официальных лиц. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на четверг 73.34, евро 85.12.
2: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Ну а днем плюс 19, плюс 21.

мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: тебе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.